Лашо десай тавем бахтале, ромалиша ворале. А десси жоя тай кудо значиту маро май драгуша воренго програмо Радио Романо. Тай ме консимту менца, десса нда студио сим у Адам Парно Шопе. А десу нена дуй парамича андеша воренго програмо, та десу нена ек парамича па екшаво кай бушол ягало. Найке си фоли вай варисус. Тај шунена е кавел парамича па маро фаворито Налли Колсон. Кадо би идинте шунена дје сам да дје сутно Ради Романо ше воренго програмо на Жанкатик, ке минджар лелпе.